Держи от саня, как отлазим с реку старим, парабродом, кой возит сол. И да носим одну давну, никад прежаленную любовь, танку, дугачку, цигару и пар, маму за от злата, да сам.